0: Все кипит, все бары, ведь кэш, твой стул слэш. Чиха вода, все кирпе, чиха вода, вре. Все кипит, все бары, ведь кэш, твой стул слэш.
1: СК-2.